В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На фоне автомобильной неразберихи, ухода одних и прихода других продавцов, утилизационного сбора и ужесточения параметров автокредитования, вторичный рынок представляется как возможность получить, ну, скажем так, почти новый автомобиль за относительно недорого. Но не все так гладко. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Параллельные поставки новых автомобилей, конечно, радуют, особенно ценой, в сравнении с точно такими же, но официальными. Однако, кроме ценника, важно понимать, что машину нужно обслуживать, и вот тут-то и кроется загвоздка. Любители немцев и японцев, а их очень много сейчас, осознанно идут на ремонт запчастями, ну, скажем так, по конским ценам или неоригинальными запчастями. Владельцы китайцев по параллельке либо на свой страх и риск едут в станции техобслуживания в надежде, что там есть каталоги по тем или иным запчастям, либо едут к официалам, только, разумеется, без всяких гарантий и отзывных компаний, и там ценник тоже получается, мама не горюй. И вот тут-то начинает человек ломать голову, так что же купить-то? Официальную машину, которая на 20-30% дороже параллельных поставок, или вообще посмотреть на вторичный рынок? Задача, как говорится, со звездочкой. Если вы склоняетесь именно к третьему, то есть бывшего потребления автомобиль, то помните, автомобильный рынок – это рынок со всеми свойственными ему законами, где согласно народной мудрости два дурака. Один продает, второй покупает. Если смотреть машины, катавшиеся в России, то, как говорят эксперты, сейчас найти, ну, неушатанную тачку практически невозможно. Транспортное средство в хорошем состоянии никто сегодня продавать не станет. А вылизанную и причесанную, но сильно уставшую, найти, в общем-то, легко. Если рассмотреть открывшийся китайский рынок вторички, то болячки в ней, ну, точно такие же, как и в европейцах и японцах. Чаще всего покупатели ожидают скрученный пробег. Выявить это удается по электронным параметрам автомобиля, ну, например, несоответствие моточасов и заявленного пробега. Еще одна проблема – это скрытые ДТП и качество кузовного ремонта. Поврежденные автомобили в Китае могут восстанавливаться с использованием, ну, прямо скажем, недорогих материалов и без особого внимания к качеству работ. И не потому, что китайцы решили нажиться на вас. Тут самое важное понять и принять особенности местного автомобильного рынка. Как уже нам всем с вами стало ясно, автомобильный рынок в Китае не такой инертный, как у нас. Слишком частое появление большого количества новых моделей, низкие кредитные ставки, да и цены на новые машины формируют отношение к автомобилю как к расходному материалу, не то что у нас, дорогое движимое имущество.
0: Автомобильные факты.
1: Одним из существенных аргументов в пользу покупки вторички из Китая у того или иного дилера должно быть наличие собственных специалистов в Китае, которые, как правило, очень хорошо знают особенности местного рынка и работают согласно требованиям российских заказчиков. Поэтому, не стесняясь, задаем вопросы. Что за машина? История обслуживания? Откуда привезена? Где эксплуатировалась? И еще 100-500 различных моментов вас должны заинтересовать. Если дилер с легкостью на них отвечает, готов предоставить документы, накладные, в целом охотно идет на контакт, вам должно быть очевидно, скрывать ему нечего. Если ситуация обратная, уходите, не раздумывая, какой бы заманчивой вам ни казалась цена. Помните золотое правило: если продавец предоставлял техническую поддержку на автомобиль, покупатель может обратиться за независимой экспертизой, которая определит в конечном итоге характер неисправности и поможет ему установить, а является ли она гарантийным случаем или нет. Это тоже немаловажный аспект, который стоит в обязательном порядке сначала проговорить, а потом при покупке подтвердить документально. Всегда внимательно читайте договор. Если в нем прописано, что продавец не может гарантировать достоверность пробега, то суд это примет к сведению. То есть машину вы купили на свой страх и риск. Да, и кстати, о судах. Вы должны четко понимать, если на этапе подписания вами документа купли-продажи, да и всех сопутствующих документов, продавец что-то не договаривает, или, скажем, откровенно утаивает. В случае дальнейших поломок действовать придется с большей долей вероятности именно через суд. В случае спора именно суд будет оценивать совокупность предоставленных сторонами доказательств. К ним могут относиться договор, переписка с менеджерами, отчеты о проверке автомобиля, результаты независимой экспертизы и другие документы. Нет-нет, не подумайте, что я сейчас кого-то отговариваю от покупки на вторичном рынке или у параллельщиков. Среди них огромное количество нормальных ребят, которые работают в законах бизнеса и по совести. Но чтобы себя обезопасить максимально, проверьте все еще до подписания документов. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
4: Позиция номер 1. предлагаю.
5: Кайметов. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Красивое утро октября за окном. С добрым утром, любимый город. Просыпайся, друзья, на календаре четверг. Еще немножечко и скоро пятница.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: Всем прекрасного начала четверга, а также прекрасного начала второго месяца осени. Да, друзья, сегодня на календаре 1 октября. И сегодня же, 1 октября, нам принес такой праздник — Международный день пожилых людей. Давайте им похлопаем. Учрежден день пожилых людей в 1990 году. Цель – привлечь внимание к проблемам людей пожилого возраста и необходимости их поддержки. Друзья, вы же знаете, что «Портал» всегда готов вас удивлять музыкально. Для кого-то, может быть, сейчас эта музыкальная композиция будет хорошо и очень давно известной. А для юного поколения кто-то услышит впервые. А почему бы и нет? Слушайте.

0: Доброе утро всем, любимый город, в эфире «Разбудильник», и я его ведущая Лана Вершинина. Сейчас предыдущий исполнитель пропел, что мы, увы, не знаем, как понять, а радиопортал умеет всех понимать, поэтому радиопортал уважает взрослое поколение и их музыкальные вкусы. Когда приходят ваши пожелания, стараемся исполнять. Если сегодня кто-то напишет, какую песню захочет услышать именно из взрослого старшего поколения, постараюсь исполнить. Что же, пока ваши приветы и сообщения я принимаю в Максе на номере 839-405-4945, и уже этим номером воспользовался огнедышащий тапок. Написал: «Привет, радиопортал и Новый Воронеж. Желаю прекрасного четверга. Привет и вам, огнедышащий тапок». Также он указал, что сегодня, я могу сказать, удивило меня сильно. Помимо привета, пришла еще просьба: передайте, пожалуйста, привет Крымову Максиму. Крымов Максим, если вы сейчас слушаете радиопортал «Наш разбудильник», то вам привет от огнедышащего тапка. Ну что, мои хорошие, октябрь наступил, просыпайтесь!
1: Мой будильник скоро.

Ну что, проснулись? Я надеюсь, что да, и я очень надеюсь, что в хорошем настроении. А если нет, то постараемся сейчас его исправить. В эфире ваш любимый разбудильник, я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления, добрые, теплые слова в адрес своих близких, в адрес своих коллег принимаю на номер 839-405-4945. С удовольствием в течение музыкального эфира я зачитаю все ваши сообщения. Напомню, что у нас наступил октябрь, и сегодня 1 октября 2026 года – Международный день пожилых людей. Друзья, вот помните пожилых людей, связанных с музыкой? Ну, кто сейчас на ум приходит? Пожилой человек, мы говорим, кто? Дедушка, бабушка. Конечно же, это наши феноменальные бурановские бабушки. Вот музыкальный коллектив из Удмуртии, который получил известность даже за рубежом. Заметьте, и не в юном возрасте они добились и пробились. Хотя свой путь, да, начинали достаточно рано. Коллективу 45 лет, между прочим. Средний возраст участниц колеблется на отметке 70 лет. Я думаю, что многие помнят их фееричное выступление на Евровидении 2012 года в Баку, где в финале они заняли второе место. Кстати, бабушки, я уже уточнила, до сих пор записывают альбомы, и даже в 2026 году они выпустили новый альбом, там достаточно много песен. Вот бы нам их активность, да, сейчас с утра. Хотя, если чувствовать себя на все 18, то почему бы и нет? Просто нужно так относиться к жизни.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Ну вот только с таким настроением, как у бурановских бабушек, мы начинаем утро. И чувствую себя как бурановские бабушки, 18, мне снова 18. А не как руки вверх, уже 18, мне уже нет, мне снова 18. Мне Лане Вершининой, которая ведет этот утренний разбудильник и принимает ваши приветы и поздравления в Максе на номере 839-405-49-45. Уже есть сообщение от Сергея. Доброе утро, молодая наша бабушка по имени Лана. Вы класс. Спасибо большое, наш дедушка Сергей. Желаю никогда не стареть и быть молодой. Удачи вам. Спасибо большое. Всем желаю никогда не стареть, ни душой. Ну, телом все равно, конечно же, придется, но душа должна быть молодая. Такое же настроение. Кстати, по поводу молодости, что же у нас говорит Всемирная организация здравоохранения? Вот, например, классификация ВОЗ, принятая в 2023 году. И возрастное деление выглядит нынче так. Молодой человек – это 18-44 года, средний возраст – 45-59 лет. Так что, если что, там кто-то уже средний. Пожилой – 60-74 года, старческий – 75-89 лет, а долгожители – это 90 лет и старше. Эксперты пересмотрели классификацию и сдвинули, мы теперь дольше остаемся молодыми, из-за увеличения продолжительности и качества жизни, а также сохранения трудоспособности. В общем, одним словом, вы что такие бодрые? А ну-ка работайте! Ну а в нашем случае танцуйте!

0: Разбудильник.
1: Прекрасное, самое красивое, наверное, октябрьское утро за окном. Там сейчас солнышко чуть-чуть свежо. Пройдитесь, если есть такая возможность, до работы, до детского сада. Отведите ребенка в школу. Насладитесь этими денечками осени. Октябрь нас первым днем радует. Что же, сегодня, помимо того, что Международный день пожилых людей, еще Международный день музыки. Поздравляю всех, кто причастен к музыке, кто ее создает, кто ее слушает и просто любит. Ну, а радио – это самый непосредственный ваш друг и транслятор в мир хорошей, любимой, теплой, веселой, грустной, лирической музыки. Радио, наверное, каждый день отмечает Международный день музыки. А как еще может быть? Друзья, я хотела бы спросить, кто вчера смог послушать вторую половину нашего эфира? Для тех, кто не успел, для тех, кто слушает вот именно с 7.30 до 8, хочу сообщить, вчера в гостях у Радиопортал был директор Радиопортал Евгений Раздобарин. Да, сам отец-основатель приходил к нам, мы побеседовали и приняли такое решение, что периодически будем приглашать на разбудильник людей из нашего города, чтобы вам было интереснее, чтобы вам было легче, может быть, просыпаться, когда два голоса вас будет. Друзья, пожалуйста, напишите, может быть, вы кого-то конкретно хотите услышать. Мы посмотрим, рассмотрим это предложение, согласуем, кого бы вам приятно было слушать на портале. Ну, конечно, помимо меня, Лана Вершинина, я, видите, такая очень скромная. И еще одна информация, кто уже позже не послушает. Завтра, дорогие мои, пожалуйста, ну уж как-нибудь постарайтесь, не подведите меня и проснитесь без меня. Хорошо? Хорошо, не смогу я вас разбудить. Вечерочком обязательно встретимся, вы мне все расскажете. И главное, не опаздывайте на работу, чтобы мне не было стыдно за вас.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин накануне по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов. Он отметил, что выборы в России прошли конкурентно. При этом победители были определены в первом туре с существенным перевесом голосов. Такой уровень поддержки означает еще большую ответственность избранных глав регионов, заявил президент. Он поручил избранным губернаторам проявлять особую чуткость к каждой детали в поддержке бойцов спецоперации. И также Владимир Путин заявил, что перед Россией и всей ее системой управления сегодня стоят масштабные задачи. Курьеры на мощных и тяжелых электровелосипедах не должны ездить по тротуарам, поскольку такие транспортные средства не предназначены для этого, заявил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко, выступая в Совете Федерации. Он уточнил, что речь идет о транспортных средствах массы более 35 килограммов, которые должны передвигаться по обочинам и проезжей части. В марте президент поручил Министерству транспорта и МВД к 1 июля рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам велосипедов с электрическим двигателем. Глава Минтранса Андрей Никитин в конце июня заявлял, что все предложения готовы и будут представлены в течение 2-3 месяцев. Как выглядит российская вакцина от аллергии на пыльцу березы Аллергарда, показало Федеральное медико-биологическое агентство. В среду Минздрав страны сообщил о регистрации отечественной аллерговакцины для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. Вакцина представляет собой флакон с синей резиновой крышкой объемом 0,5 мг. Суспензия вводится подкожно. Кроме того, на пузырьке указаны срок годности препарата, дозировка и другие сведения. Но в упаковке вакцины расположена надпись «Вакцина для профилактики аллергии на пыльцу березы, рекомбинантная, адсорбированная». Аллерговакцина Аллергарда продемонстрировала снижение проявлений аллергии в 7 раз по итогам исследований в этом году, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. Что может ухудшить качество сна, рассказала невролог Лидия Чижикова. По ее словам, разрушителем для сна является просмотр эмоционального контента вроде триллеров, ужасов. Также губительно на сон влияет выяснение отношений на ночь. Нервная система перевозбуждается и не переходит в спящий режим, потому что мозг не может так быстро переключиться в состояние покоя. По словам невролога, сну также вредит курение перед сном, поскольку никотин действует как стимулятор, повышает частоту сердечных сокращений и давление и возбуждает нервную систему. Кроме того, мешать засыпанию могут решения рабочих задач и построение сложных планов перед сном, поскольку мозг продолжает оставаться в активном режиме. Еще один фактор – это избыточное употребление жидкости на ночь, которое может приводить к ночным пробуждениям. Обильная еда перед сном тоже ухудшает его качество. Последний прием пищи лучше планировать за 3-4 часа до сна, а ужин делать легким. Курс доллара на сегодня, 1 октября, 83.56. Курс евро 94.88. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Прекрасное утро, Нововоронеж. Четверг – это день, который прекрасен вообще сам по себе, ведь он практически пятница. Самое время доделать важные рабочие хвосты и начать строить планы на выходные. А пока солнышко встает у нас над Доном, мы уже вовсю греем вас лучшими треками. Конечно же, гимн «Радиопортал».

0: атомщиков, который настраивает на волну не только город атомщиков, но еще город наш, столицу Черноземья. У нас есть привет от Галины. Доброе утро, радиопортал. Всем авиационный привет. И вам, Галина, авиационный привет. Песенку я уже заготовила. Я ждала, да, ждала, как бабушка у окошка. Что же, где эти внуки? Что-то они подзабыли меня. Кстати, друзья, внуки, ну, вспомните сегодня о старшем поколении. Но ведь у вас есть, если вы счастливый человек, и еще они есть, еще они живы, ваши бабушки с дедушкой, вы можете им передать привет. Или просто позвонить, сказать добрые, теплые слова. Важно просто узнать, как у тебя, бабуль, дедуль, самочувствие. А по поводу авиации, что же, информацию тоже заготовила. Друзья, вы знали, что старейший действующий пилот в мире Эрни Смит в США проживает? Первую лицензию получил в 46-м году и продолжал летать на самолете Cessna-150 даже в свой 99-й день рождения. Вот сейчас думаем, мне бы его здоровье. Да, самолет Cessna – это такие вот маленькие самолетики. Его общий летный стаж составлял 70 лет. А вот в коммерческой авиации рекорд принадлежит нашему авиатору Анатолию Самошину. Из России такой товарищ. В 22-м году, когда его возраст составил 74 года, 4 месяца, он был внесен в Книгу рекордов России как самый возрастной пилот в гражданской авиации. Причем, я так понимаю, что после этого Анатолий еще продолжил летать. Видите, как здорово. Ну, не зря говорят, что только в полетах живут самолеты. Наверное, с летчиками также. Галина, композиция отправляется к вам в столицу Черноземья на Воронежский авиационный завод.
1: Ой, приезжай к нам, у нас такие горы.
0: Галина, простите, немножечко другая композиция. Но вы приезжайте к нам. Вчера, кстати, директор радио вас приглашал на эфир.
1: Смотри.

0: Разбудильник.
1: Ну, вот такой вот привет из Нововоронежа с любовью улетел в столицу Центрального Черноземья, но песенка про самолет все-таки будет. Очень бы хотелось ее послушать. Сегодня, да, 1 октября, день, Международный день музыки, Международный день пожилых людей. И еще хотелось бы немножечко информации про пожилых людей, но не в России. В Японии пожилым сотрудникам платят за сидение у окна. Если кто-то плохо справляется с работой, мы сажаем его у окна и даем ему бумажную работу, рассказал 74-летний японец. Обычно это сотрудники в возрасте около 60 лет и старше, которые стали менее востребованными из-за изменений в технологиях или стратегии компании. Вместо увольнения таких сотрудников переводят на второстепенные позиции, практически не поручая им важных задач. Таких сотрудников называют Мадо Дживадзуки, племя у окна. Они могут изредка отвечать на письма, перекладывать и сортировать документы, продолжая получать зарплату. Слушайте, ну это какие-то японские флегматичные пенсионеры, которые могут только сидеть у окна. Я знаю, что у нас очень и очень активные люди. Знаете, советская песня была такая: «Старость меня дома не застанет». Я не удивлюсь, что наши пенсионеры, дайте им возможность, уже бы летали по всей стране и путешествовали. Ну ничего, дождемся мира, и все будет так. И все-таки песня про самолет.

0: Погода в Нововоронеже.
1: В Нововоронеже и окрестностях октябрь начинается со стабильной и комфортной погоды. В течение дня нас ждет малооблачная и преимущественно солнечная погода. Осадков не ожидается. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 16 и плюс 17 градусов. Однако осень постепенно берет свое и к вечеру станет заметно прохладнее. Предстоящей ночью температура упадет до плюс 4. Ветер сегодня дует с севера и северо-востока со скоростью 4-5 метров в секунду. Временами порывами до 10-11 метров в секунду. Внимание, метеозависимые. Атмосферное давление сегодня повышенное и составит 760-765 миллиметров ртутного столба. Друзья, берегите себя, пожалуйста.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
2: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
2: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
7: Всем отличного настроения, друзья, в эфире «Разбудильник» на «Радиопортал». Я его ведущая Лана Вершинина, как меня уже назвали, молодая бабушка. Ну да, сегодня мы отмечаем Международный день пожилых людей, чествуем их. Также мы отмечаем Международный день музыки. Сообщения ваши приходят, вижу, обязательно все озвучу. Сейчас озвучу сообщение от Ирины. Доброе утро, Радиопортал и несравненная Лана. Спасибо, Ирина. Еще раз повторюсь, вы меня балуете комплиментами каждый день, но это очень способствует моему настроению. Я хочу поздравить всех радиослушателей с Днем музыки. Пусть музыка нескончаемым потоком льется в ваших сердцах. Желаю бесконечного вдохновения, а всем причастным желаю наслаждаться своей работой, творить и любить свое дело всем сердцем и душой. Спасибо огромное, Ирина, за такие теплые слова, которые, думаю, дойдут и в уши, и проникнут в самое сердце людям, которые непосредственно связаны с музыкой, которые ее создают. Есть у меня такие друзья-музыканты. Это невероятно творческие люди, которые просто живут, горят и дышат именно этими, наверное, нотами. Друзья, музыка в нашей жизни очень большое значение имеет. Я надеюсь, что на «Радиопортал» вам нравится музыка. А пока мы сейчас на «Радиопортал» узнаем, что же нам посоветуют сегодня делать звезды. Астрологический прогноз на 1 октября 2026 года. Итак, Овны, не пытайтесь идти напролом, действуйте мягко, и вы легко найдете единомышленников. Тельцы. Отличный день для творчества. Нестандартный подход к делам принесет успех. Близнецы. Контролируйте свои слова. Излишняя прямолинейность может сильно обидеть близких. Раки. Доверяйте интуиции, но не спешите с выводами, пока не узнаете все факты. Львы. Время для смелых идей. Вечер идеален для того, чтобы блеснуть в обществе. Девы. Обратите внимание на финансы. Пора пересмотреть бюджет и отказаться от спонтанных трат. Весы. Хватит взвешивать за и против. Пора сделать первый шаг и восстанавливать связи. Скорпионы, сдерживайте эмоции. Конфликты, начатые завтра, рискуют затянуться надолго. Стрельцы, день разума и планирования. Направьте энергию на долгосрочные стратегии, а не споры. Козероги, избегайте необоснованной ревности. Спокойно обсудите с партнером то, что волнует. Водолеи. Прекрасный день для расширения горизонтов, получения новых знаний и учебы. И, наконец, рыбы. Направьте вдохновение в хобби или работу, но не забывайте об обещаниях близким. Это нам говорят звезды. А сейчас радиослушатели послушают, что же им скажет реклама.
5: Реклама на радиопортал.
1: 21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

поступай правильно, никогда не отступайте, только победы вам в этой жизни. Сегодня еще, помимо всех праздников, которые я перечислила, еще Международный день кофе. Вот, вот такой день есть. Ура! Ура, товарищи! Это праздник одного из самых популярных напитков в мире, а также людей, которые его производят, фермеров, обжарщиков, поставщиков, бариста. Хотела спросить, а вот у меня, например, на подоконнике, да, сейчас вот расскажу, у меня на подоконнике проросли уже 8 зерен кофе, взошли и дали первые листики, которые, кстати, я предварительно вырастила сама, то есть я участвовала в процессе опыления кофейных цветов. Вопрос такой, являюсь ли я теперь полноценным плантатором? И где поблизости невольничий рынок, чтобы рабов-то прикупить? А, друзья, не знаете? Пишите мне Макс на номер 839-405-49-45. Спасибо за подсказку.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Ну что же, Международный день мне однозначно нравится, звучит так уже, знаете, приятненько. А вот вопрос, почему 1 октября его отмечают? Эту дату установила Международная кофейная организация. Именно в этот день в большинстве стран-производителей начинают собирать урожай кофейных зерен. А в России, кстати, 1 октября по народному календарю Арина Шиповница. В этот день принято собирать и сушить шиповник. Как человек опытный, я скажу, что кофейная ягода и ягода лесного шиповника очень и очень похожи. Что, знаете, вот на этапе зрелости, пока на веточке висит, что после сушки. Вот такой вот факт лично от Ланы Вершининой. Ни в каком интернете вы не найдете этого сравнения. А вот эту песню, которая сейчас зазвучит, вчера очень мечтал услышать мой папа. Кстати, большой любитель крепкого, черного, свежесваренного кофе. И по совместительству пожилой человек. Ну, вот такое комбо получилось. Так что, папа, я тебя поздравляю со всеми сегодняшними праздниками. И еще любитель музыки.

эту песню попросил Александр. Написал: «Доброе утро, Лана. Раз уж поздравляем пожилых людей, то тут без Саруханова не обойтись. Поставьте, пожалуйста, дорогие мои старики, для всех пожилых укротителей драконов и персонально для Пал Палыча». Саш, попросили, исполняем.

0: его папы. Папа тоже передал мне огромное спасибо, предложил зайти на чашечку вкусного свежего кофе. Я, пожалуй, приму это предложение и после эфира обязательно зайду, навещу своих молодых стариков. Да, они у меня молодые. А пока, друзья, у нас реклама.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
0: Друзья, ну на сегодня праздники не кончились. 1 октября просто изобилует ими. Сегодня День сухопутных войск России. Вот так вот, ура, товарищи! Сухопутные войска – это вид вооруженных сил Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Это самые многочисленные и разнообразные по вооружению вида вооруженных сил Российской Федерации. В общем, ребята, мотострелки, танкисты, ракетчики, артиллеристы, войска ПВО, разведчики, связисты, рэбовцы, РХВЗ войска, топогеодезисты, гидрометеорологи, части материально-технического и медицинского обеспечения. Всех вас с праздником! Парни, поздравляем с профессиональным праздником. Спасибо за надежную защиту и мужество, а также верность долгу. Успехов и удачи вам во всем.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

тоже. Вот и наступил тот момент, когда мы с вами узнаем что-то новенькое. Вчера урок был пропущен, дети, у вас был выходной. Сегодня достаем свои блокнотики и ручки и записываем новое слово. Слово это можно применять летом, осенью, да что и зимой бывает такое событие, тоже и зимой бывают дождики. Словечко такое, мне кажется, оно милое ощущение, что плюшевое. Вы решите сами. Плювиофил. Вот да, вот так вот можно назвать человеком плювиофилом. Это человек, который обожает дождь. Он наслаждается звуками капель, свежестью воздуха и атмосферой, которую создает дождливая погода. Могу сказать, что иногда чувствую себя плювиофилом, но только когда нахожусь дома, в теплом помещении, с какими-нибудь вкусняшками или под теплым пледом. Тогда, пожалуйста, плювиофил. А когда идешь под холодным дождиком и да еще с ветром, удовольствие так себе. Но запомним это слово с хорошим, позитивным настроем. Плювиофил – любитель дождика.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: я надеюсь, что вы ждете радиопортала ради разбудильника, ради заказухи и еще каких-нибудь ваших любимых передач, которые обязательно в будущем мы придумаем. Радио не должно оставаться на месте, должно развиваться. Сейчас время именинников. Может быть, вы тоже ждете эфир, когда же вас поздравят. Так вот, сегодня именины отмечают мужчины: Алексей, Аркадий, Борис, Владимир, Вениамин, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян. А девчонки сегодня: Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина и София. Именинники, конечно же, аплодисменты вам. Только самого хорошего, доброго, светлого и прекрасного. И, конечно же, музыкальный привет именинникам.
1: Нежный поцелуй вновь сведет меня с ума.

0: Друзья, я заберу ваши улыбки, позитивное настроение, лучики добра и комплименты, которые вы отправляли мне сегодня в Макс на номер 839-405-4945, и оставлю их с собой на память, потому что завтра, я напоминаю, я вас не разбужу. Ну, так и быть, проснетесь сами, но постарайтесь, только не подведите меня, пожалуйста, и не опаздывайте на работу. Сегодня была масса праздников. Еще раз напомним, что сегодня Международный день пожилого человека, Международный день музыки, День сухопутных войск Российской Федерации, Международный день кофе. Найдите, выберите повод, что вы сегодня отметите. И поскольку все-таки мы, радиопортал, очень уважаем старшее поколение, вот музыкальный привет старшему поколению еще такой сейчас прозвучит. Я же буду прощаться до 2 октября. До самого вечера 2 октября в 8.00 будет ваша любимая заказуха. Будет Лана Вершинина и Геля Горностаева. Ребят, ну все, завтра не просыпаемся, вечером встречаемся. Пока-пока!
1: Пучине, если часом за тобой.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
2: Position number one. Отдыхай.
3: Кай-Мета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кай-Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На фоне автомобильной неразберихи, ухода одних и прихода других продавцов, утилизационного сбора и ужесточения параметров автокредитования, вторичный рынок представляется как возможность получить, почти новый автомобиль за относительно недорого. Но не все так гладко. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Параллельные поставки новых автомобилей, конечно, радуют, особенно ценой, в сравнении с точно такими же, но официальными. Однако, кроме ценника, важно понимать, что машину нужно обслуживать, и вот тут-то и кроется загвоздка. Любители немцев и японцев, а их очень много сейчас, осознанно идут на ремонт запчастями, по конским ценам или неоригинальными запчастями. Владельцы китайцев по параллельке либо на свой страх и риск едут в станции техобслуживания в надежде, что там есть каталоги по тем или иным запчастям, либо едут к официалам, только, разумеется, без всяких гарантий отзывных компаний, и там ценник тоже получается мама не горюй. И вот тут-то начинает человек ломать голову, так что же купить-то? Официальную машину, которая на 20-30% дороже параллельных поставок, или вообще посмотреть на вторичный рынок? Задача, как говорится, со звездочкой. Если вы склоняетесь именно к третьему, то есть бывшего потребления автомобиль, то помните, автомобильный рынок – это рынок со всеми свойственными ему законами, где согласно народной мудрости два дурака. Один продает, второй покупает. Если смотреть машины, катавшиеся в России, то, как говорят эксперты, сейчас найти неушатанную тачку практически невозможно. Транспортное средство в хорошем состоянии никто сегодня продавать не станет. А вылизанную и причесанную, но сильно уставшую, найти, в общем-то, легко. Если рассмотреть открывшийся китайский рынок вторички, то болячки в ней точно такие же, как и в европейцах и японцах. Чаще всего покупатели ожидают скрученный пробег. Выявить это удается по электронным параметрам автомобиля, например, несоответствие моточасов и заявленного пробега. Еще одна проблема – это скрытые ДТП и качество кузовного ремонта. Поврежденные автомобили в Китае могут восстанавливать с использованием, недорогих материалов и без особого внимания к качеству работ. И не потому, что китайцы решили нажиться на вас. Тут самое важное понять и принять особенности местного автомобильного рынка. Как уже нам всем с вами стало ясно, автомобильный рынок в Китае не такой инертный, как у нас. Слишком частое появление большого количества новых моделей, низкие кредитные ставки, да и цены на новые машины формируют отношение к автомобилю как к расходному материалу, не то что у нас, дорогое движимое имущество.
0: Автомобильные факты.
1: Одним из существенных аргументов в пользу покупки вторички из Китая у того или иного дилера должно быть наличие собственных специалистов в Китае, которые, как правило, очень хорошо знают особенности местного рынка и работают согласно требованиям российских заказчиков. Поэтому, не стесняясь, задаем вопросы. Что за машина? История обслуживания? Откуда привезена? Где эксплуатировалась? И еще 100-500 различных моментов вас должны заинтересовать. Если дилер с легкостью на них отвечает, готов предоставить документы, накладные, в целом охотно идет на контакт, вам должно быть очевидно, скрывать ему нечего. Если ситуация обратная, уходите не раздумывая, какой бы заманчивой вам ни казалась цена. Помните золотое правило: если продавец предоставлял техническую поддержку на автомобиль, покупатель может обратиться за независимой экспертизой, которая определит в конечном итоге характер неисправности и поможет ему установить, а является ли она гарантийным случаем или нет. Это тоже немаловажный аспект, который стоит в обязательном порядке сначала проговорить, а потом при покупке подтвердить документально. Всегда внимательно читайте договор. Если в нем прописано, что продавец не может гарантировать достоверность пробега, то суд это примет к сведению. То есть машину вы купили на свой страх и риск. Да и кстати, о судах. Вы должны четко понимать, если на этапе подписания вами документа купли-продажи, да и всех сопутствующих документов, продавец что-то недоговаривает или, откровенно утаивает, в случае дальнейших поломок действовать придется с большей долей вероятности именно через суд. В случае спора именно суд будет оценивать совокупность предоставленных сторонами доказательств. К ним могут относиться договор, переписка с менеджерами, отчеты о проверке автомобиля, результаты независимой экспертизы и другие документы. Нет-нет, не подумайте, что я сейчас кого-то отговариваю от покупки на вторичном рынке или у параллельщиков. Среди них огромное количество нормальных ребят, которые работают в законах бизнеса и по совести. Но чтобы себя обезопасить максимально, проверьте все еще до подписания документов. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Бюджет России должен быть сбалансированным и реалистичным. Владимир Путин призвал депутатов исключить любой разрушительный изнутри популизм. Президент подчеркнул, ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. При этом он отметил, социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме. Российский лидер призвал выделить достаточное количество средств на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояние семей, прежде всего с детьми, и обязательно поддержать регионы и в целом уверенный и долгосрочный рост экономики, а также запуск нового инвестиционного цикла. Глава государства отметил, России, в отличие от некоторых, не нужно бегать по всему миру за подачками с протянутой рукой. Финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно, констатировал Владимир Путин. В Министерстве иностранных дел заявили, страны Европы делают все, чтобы помешать урегулированию на Украине, в том числе накачивают киевский режим деньгами и оружием, помогают наводить беспилотники и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Курс на разжигание конфликта очевиден. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивают. Европейские заводы, производящие вооружение для Украины, являются потенциальными военными целями. Напомню, ранее Министерство обороны опубликовало перечень из 27 европейских предприятий, занятых производством вооружений для террористов киевского режима, объявив их легитимными военными целями. В список вошли заводы по выпуску беспилотников, авиационных двигателей и навигационного оборудования в Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Испании и Италии. Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяников и частных автозаправочных станций в рамках контроля ситуации с ценообразованием на бензин и дизельное топливо. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение. Большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Надзорное ведомство сообщает, идет работа в рамках постановления правительства, позволяющего регионам заключать с независимыми операторами АЗС соглашение о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах. Служба контролирует реализацию подписанных соглашений. Ранее сообщалось, Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива к концу нынешнего года. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. С октября индексируются тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране подорожание составит 9,9%, но в зависимости от региона предельные индексы будут колебаться от 8 до 22%. Предельное значение значит, больше него повысить тариф нельзя, меньше можно. Конечная цифра зависит от того, каким решением пришел орган тарифного регулирования по итогам тарифной кампании, экспертизы экономического основания. Повышение затронет именно коммунальные услуги, к которым относятся подача холодной и горячей воды, отопление, водоотведение, электричество, газ, а также обращение с твердыми коммунальными отходами. Что же касается платы за содержание и ремонт общего имущества, а также взноса за капитальный ремонт, то предстоящая индексация эти услуги не затрагивает. Если рост тарифа выглядит необоснованно высоким, необходимо обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, запросив у них письменный расчет и документы, которые обосновывают изменения. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды? Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место.

0: одна история. Ждем тебя в вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ради Борец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин в поздравлении с Днем сухопутных войск отметил, что ратные традиции служат примером для нынешнего поколения военных, помогают решать задачи в ходе СВО. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что страна гордится именами и подвигами военачальников и полководцев, солдат и офицеров, которые всегда проявляли мужество, самоотверженность и силу духа в боевых походах и на полях сражения за свободу и независимость Отечества. Проект федерального бюджета на ближайшие 3 года внесен в Госдуму. Ключевые приоритеты законопроекта – это выполнение соцобязательств, включая поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам СВО и их близким, обеспечение потребностей, обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Прожиточный минимум МРОТ в 2027 году увеличится на 6,8%, соответственно, средний размер пенсии по старости к концу года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии проиндексируют дважды, с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля на 3,3%. Детский бюджет на 2027-2029 годы составит более 10 триллионов рублей. Вырастут пособия по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Мат-капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. На развитие здравоохранения в следующем году выделят свыше 7 триллионов рублей. Парламентские слушания в Софеде о параметрах проекта федерального бюджета запланированы на 5 октября. В России вступает в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работы или услуг. Закон распространяется на крупные посреднические цифровые платформы, которые позволяют разместить предложение, заключить сделку и произвести оплату. Среди ключевых нововведений – обязательная проверка продавцов и товаров перед допуском на маркетплейсы. Платформам необходимо будет проверить сведения о продавцах, а также документы на товары с использованием госреестров и систем. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции. Для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками. Маркировка колбасных изделий и товаров для личной гигиены с 1 октября стала обязательной в России. Производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с октября обязательная маркировка должна наноситься в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, на паштеты, студни, заливное, на сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме, например, на зубную щетку, зубные нити, губки и мочалки, на бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, на щетки, массажеры и другие. Курс доллара на сегодня, 1 октября, 83,56. Курс евро 94,88. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж. Yeah!

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На фоне автомобильной неразберихи, ухода одних и прихода других продавцов, утилизационного сбора и ужесточения параметров автокредитования, вторичный рынок представляется как возможность получить, почти новый автомобиль за относительно недорого. Но не все так гладко. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Параллельные поставки новых автомобилей, конечно, радуют, особенно ценой, в сравнении с точно такими же, но официальными. Однако, кроме ценника, важно понимать, что машину нужно обслуживать, и вот тут-то и кроется загвоздка. Любители немцев и японцев, а их очень много сейчас, осознанно идут на ремонт запчастями, по конским ценам или неоригинальными запчастями. Владельцы китайцев по параллельке либо на свой страх и риск едут в станции техобслуживания в надежде, что там есть каталоги по тем или иным запчастям, либо едут к официалам, только, разумеется, без всяких гарантий отзывных компаний, и там ценник тоже получается, мама не горюй. И вот тут-то начинает человек ломать голову, так что же купить-то? Официальную машину, которая на 20-30% дороже параллельных поставок, или вообще посмотреть на вторичный рынок? Задача, как говорится, со звездочкой. Если вы склоняетесь именно к третьему, то есть бывший в употреблении автомобиль, то помните, автомобильный рынок – это рынок со всеми свойственными ему законами, где согласно народной мудрости два дурака. Один продает, второй покупает. Если смотреть машины, катавшиеся в России, то, как говорят эксперты, сейчас найти неушатанную тачку практически невозможно. Транспортное средство в хорошем состоянии никто сегодня продавать не станет. А вылизанную и причесанную, но сильно уставшую, найти, в общем-то, легко. Если рассмотреть открывшийся китайский рынок вторички, то болячки в ней точно такие же, как и в европейцах и японцах. Чаще всего покупатели ожидают скрученный пробег. Выявить это удается по электронным параметрам автомобиля, например, несоответствие моточасов и заявленного пробега. Еще одна проблема – это скрытые ДТП и качество кузовного ремонта. Поврежденные автомобили в Китае могут восстанавливать с использованием, недорогих материалов и без особого внимания к качеству работ. И не потому, что китайцы решили нажиться на вас. Тут самое важное понять и принять особенности местного автомобильного рынка. Как уже нам всем с вами стало ясно, автомобильный рынок в Китае не такой инертный, как у нас. Слишком частое появление большого количества новых моделей, низкие кредитные ставки, да и цены на новые машины формируют отношение к автомобилю как к расходному материалу, не то что у нас, дорогое движимое имущество.
0: Автомобильные факты.
1: Одним из существенных аргументов в пользу покупки вторички из Китая у того или иного дилера должно быть наличие собственных специалистов в Китае, которые, как правило, очень хорошо знают особенности местного рынка и работают согласно требованиям российских заказчиков. Поэтому, не стесняясь, задаем вопросы. Что за машина? История обслуживания? Откуда привезена? Где эксплуатировалась? И еще 100-500 различных моментов вас должны заинтересовать. Если дилер с легкостью на них отвечает, готов предоставить документы, накладные, в целом охотно идет на контакт, вам должно быть очевидно, скрывать ему нечего. Если ситуация обратная, уходите, не раздумывая, какой бы заманчивой вам ни казалась цена. Помните золотое правило: если продавец предоставлял техническую поддержку на автомобиль, покупатель может обратиться за независимой экспертизой, которая определит в конечном итоге характер неисправности и поможет ему установить, а является ли она гарантийным случаем или нет. Это тоже немаловажный аспект, который стоит в обязательном порядке сначала проговорить, а потом при покупке подтвердить документально. Всегда внимательно читайте договор. Если в нем прописано, что продавец не может гарантировать достоверность пробега, то суд это примет к сведению. То есть машину вы купили на свой страх и риск. Да и кстати, о судах вы должны четко понимать, если на этапе подписания вами документа купли-продажи, да и всех сопутствующих документов, продавец что-то недоговаривает или, откровенно утаивает, в случае дальнейших поломок действовать придется с большей долей вероятности именно через суд. В случае спора именно суд будет оценивать совокупность предоставленных сторонами доказательств. К ним могут относиться договор, переписка с менеджерами, отчеты о проверке автомобиля, результаты независимой экспертизы и другие документы. Нет-нет, не подумайте, что я сейчас кого-то отговариваю от покупки на вторичном рынке или у параллельщиков. Среди них огромное количество нормальных ребят, которые работают в законах бизнеса и по совести. Но чтобы себя обезопасить максимально, проверьте все еще до подписания документов. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио Портал.
3: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление.

через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Эх, свежей рыбки хочется... Только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
5: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
5: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Гай Метов 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Гая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

Я остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение, и просто будем каждую секунду им жить.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия, несмотря на международные санкции, сохранила открытую экономику. Перестроила внешние экономические связи, нашла новых партнеров и становится сильнее, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях встречи министров торговли стран Большой Двадцатки в Милуоке. Он возглавляет российскую делегацию на мероприятии. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство. Сегодня Международный день пожилых людей. В России ведется последовательная работа по улучшению качества жизни пенсионеров, направленная на улучшение качества жизни людей серебряного возраста, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеоприветствии. Она уточнила, что для поддержки пожилых принята и реализуется стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 30-го года, которая предусматривает меры финансовой поддержки, развития медпомощи и профилактики заболеваний, создание условий для активного участия пожилых людей в жизни сообщества, поддержку их занятости и развитие социального обслуживания в России с особым уважением относится к старшему поколению, добавила Голикова. Новые ГОСТы с правилами проектирования временных автодорог и асфальтобетона для автодорог общего пользования разработали в России, следует из материалов Росстандарта. Оба документа вступят в силу уже в октябре. Литые смеси и асфальтобетон могут быть запроектированы для нормальных условий движения, тяжелых, экстремально тяжелых и для движения пешеходов, велосипедов и мототранспорта. В зависимости от показателей подбираются отдельные составы для дорожного покрытия. Рецепт смеси содержит тип и вид, условия движения транспорта, наименование объекта, где будет производиться укладка, диапазон температур, приготовление смеси и другое. В свою очередь, ГОСТ для временных дорог устанавливает правила проектирования для участков, сооружаемых на период строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и при содержании автодорог общего пользования. Риновирусы, то есть мелкие РНК-вирусы, которые чаще всего вызывают обычную простуду, и ОРВИ, и аденовирусы, которые вызывают острые респираторные и кишечные инфекции, а также поражение глаз, преимущественно циркулируют в России на данный момент. Также циркулируют парагрипп, COVID-19 и другие. Эти вирусные инфекции, как правило, протекают в легкой форме без каких-либо осложнений. В понедельник Роспотребнадзор опубликовал статистику по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 по итогам 39-й недели года. В стране зарегистрированы 727 тысяч случаев заболеваний. Самыми полезными продуктами для поддержания иммунитета в октябре считаются разные виды капусты, перец, брусника, тыква, а также кисломолочные продукты. Курс доллара на сегодня 83,56. Курс евро 94,88. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности оперирует конфронтационными механизмами. Москва подчеркивает, страны, которые собираются разместить у российских границ на своей территории ядерное оружие, должны четко понимать, данные шаги приведут не к большей безопасности, а к эскалации. Россия фиксирует заявление ряда европейских государств о необходимости возобновить диалог с Москвой. Это очень положительное явление, однако эти робкие слова пока никоим образом не могут повлиять на общеевропейский мейнстрим яркого антироссийского характера. Европейские страны усиленно занялись строительством собственной идентичности и безопасности, когда поняли, что НАТО во главе с Соединенными Штатами больше не может полностью гарантировать их защиту. Владимир Путин ранее подчеркнул, безопасность должна быть всеобъемлющей, а значит равной, и она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. Урожай зерна в России по итогам нынешнего года может составить порядка 141 миллиона тонн с учетом территории исконно-русских земель. При этом избыток зерна может увеличить внутренние остатки и давить на стоимость из-за трудностей с экспортной логистикой, поскольку для рынка важнее не столько объем урожая, сколько возможность вывести его из страны. Главное ограничение – Азово-Черноморский бассейн. Часть выпадающих объемов России пытаются перенаправить по другим маршрутам. Основным покупателем сейчас стал Иран через Каспий и Волжские порты. Наряду с этим важен и внутренний спрос от поголовья. Птиц и свиней в сельскохозяйственных предприятиях зависит производство комбикормов. А потребление зерна мукомольной отрасли пока ожидается лишь на уровне слабого восстановления. На этом фоне уже ощущается давление на цены. В России изменился порядок начисления налога на добавленную стоимость. Теперь продавец, у которого обязанность платить НДС возникла уже после заключения договора, не сможет переложить расходы по нему на покупателя. Его придется рассчитывать из цены, указанной в договоре. Правило защищает покупателей, у которых нет права на вычет НДС, например, предпринимателей на патенте или упрощенцев, освобожденных от налога. Для них НДС – прямой расход. Чаще всего такая ситуация возникает с продавцами на упрощенной системе налогообложения. С нынешнего года лимит по доходам для освобождения от НДС снизили с 60 до 20 миллионов рублей, и многие из них стали плательщиками налога по договорам, цена в которых НДС не учитывала. Правило не применяется и в том случае, если продавец платил НДС раньше, а изменилась только ставка. Стороны также всегда могут договориться об изменении цены. Изменение условий льготного кредитования семьи с тремя и более детьми сделают более доступной покупку жилья в рамках программы «Семейная ипотека» в большинстве российских регионов. С 1 октября условия государственной инициативы будут зависеть от количества детей. В большинстве регионов семьи с одним ребенком смогут получить кредит по 10% годовых на сумму до 6 миллионов рублей, с двумя – под 8% до 8 миллионов рублей, с тремя – под 6% до 10 миллионов рублей, с четырьмя – под 4% до 10 миллионов рублей, а с пятью и более – под 2% до 10 миллионов. Для оценки доступности используется соотношение ежемесячного ипотечного платежа и расчетного дохода семьи. Кредит считается доступным, если на его обслуживание уходит не более 30% семейного дохода. Еще одно изменение касается срока субсидирования. Льготные условия будут действовать в течение 15 лет. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», «Алена Росс» представляют концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. «Алена Росс», «Краски осени». До встречи!

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
2: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
2: Ждем вас в поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
1: Атомная пятиминутка на радиопортал.
2: Здравствуйте, в эфире новости атомной промышленности, в студии Геля Горностаева. Алексей Лихачев рассказал о главных трендах мировой атомной энергетики. Глава

востребованы. Конечно, малые реакторы в удаленных изолированных экономических системах, промышленных проектах, в мобильном плавучем варианте востребованы в определенных сегментах. Мы бросили зерно, это зерно обросло желаниями и проектами в других странах и переродилось в большую тенденцию на мировой атомной площадке, сказал глава Росатома. Вторым большим трендом глава Росатома назвал технологии четвертого поколения. Один из ключевых российских проектов в этом направлении реализуется в Северске Томской области. Там создается опыт на демонстрационный энергокомплекс с реактором на быстрых нейтронах БРЕ-100Д300 со свинцовым теплоносителем. Специалисты Росатома приступили к сборке доработанного криостата магнитно-резонансного томографа. Магнитная система МРТ предназначена для создания постоянного магнитного поля. Она состоит из 9 сверхпроводниковых катушек, расположенных в криостате. Железо из золы. Росатом нашел новое применение отходам угольных ТЭЦ. Специалисты Росатом инфраструктурные решения разработали технологию получения железосодержащего концентрата из золошлаковых отходов угольных электростанций. На Северской ТЭЦ получили продукт со 100% чистотой, сопоставимый по характеристикам с природной железной рудой. Концентрат производят на действующей модульной установке по переработке золошлаков. Еще год назад его частота составляла 92%. Благодаря настройке гидродинамического разделения и магнитной сепарации железистые частицы удалось полностью очистить от минеральных примесей. Применений такому железу много в металлургии, при выплавке стали и чугуна, в машиностроении для производства деталей и покрытий, в строительстве для сверхплотных бетонов. Из концентрата также можно делать красные пигменты для кирпича, плитки и красок. Еще один плюс – железо в золе уже измельчено высокими температурами до микрочастиц, поэтому не нужно тратить энергию на дробление и измельчение руды. Градирня на десерт. Чем кормят в городах Росатома? Завершается второй сезон грантового конкурса «Атомы вкуса. Кулинарное наследие городов Росатома». Финалы уже прошли в Обнинске и Краснокаменске, на очереди Заречной Свердловской области. Грантовый фонд в этом году внушительный – 15 миллионов рублей. Самой крупной площадкой стал Обнинск. Столы ломились от креативных блюд, которые приготовили 20 финалистов из Обнинска, Полярных Зорь, Советска, Энергодара, Волгодонска, Курчатова и Десногорска. Победили 4 проекта. Грантовые 2 миллиона рублей выиграли «Истории со вкусом» волгодонской компании 4 сезона. Ее представители привезли на конкурс шорбу кочевника, баранину на вертеле и мармелад из шампанского. Еще один победитель – курчатовская компания «Курская АЭС Сервис». В меню победителей – картофельная друнька, суджанские вареники и курчатовский пирог с рыбой, а на десерт – пирожное в форме градирни. В Краснокаменске члены жюри оценивали 5 проектов финалистов. Местные из Ревды Мурманской области определили 3 победителей. Редкий элемент «Атомный вкус севера» из Ревды получил более 1 000 000 рублей. Авторы хотят продвигать блюда саамской кухни из местной оленины, семги, морожки, ягеля и грибов. Такую же сумму выделили на развитие проекта «Бабл Борщ» краснокаменской кофейни «Лаванда». Суть концепции – необычная подача традиционного борща в виде популярного напитка «Бабл Ти». Основными ингредиентами станут бульон и шарики из забайкальской говядины. Сотрудники Нововоронежской АЭС впервые взяли золото на региональной регате «Атомные драконы. Лучшие в миксе». В день города Воронежа команда Нововоронежской атомной станции «Атомный дракон» финишировала первой на дистанции 200 метров в категории «Микс». В гонке участвовали 11 сильных экипажей предприятий региона, но наши гребцы обошли всех. За победой стоят регулярные тренировки и заезды по Дону. Это первое золото в истории команды. В настоящий момент на Нововоронежской АЭС находится в работе энергоблоки номер 4 и 7. На энергоблоке номер 5 завершается планово-предупредительный ремонт, а на энергоблоке номер 6 он стартовал пару дней назад. Радиационный фон в районе расположения атомной станции в норме и не превышает естественных фоновых значений.
На сегодня это все.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
6: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности оперирует конфронтационными механизмами. Москва подчеркивает, страны, которые собираются разместить у российских границ на своей территории ядерное оружие, должны четко понимать, данные шаги приведут не к большей безопасности, а к эскалации. Россия фиксирует заявление ряда европейских государств о необходимости возобновить диалог с Москвой, это очень положительное явление, однако эти робкие слова пока никоим образом не могут повлиять на общеевропейский мейнстрим яркого антироссийского характера. Европейские страны усиленно занялись строительством собственной идентичности и безопасности, когда поняли, что НАТО во главе с Соединенными Штатами больше не может полностью гарантировать их защиту. Владимир Путин ранее подчеркнул, безопасность должна быть всеобъемлющей, а значит равной, и она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. Урожай зерна в России по итогам нынешнего года может составить порядка 141 миллиона тонн с учетом территории исконно-русских земель. При этом избыток зерна может увеличить внутренние остатки и давить на стоимость из-за трудностей с экспортной логистикой, поскольку для рынка важнее не столько объем урожая, сколько возможность вывести его из страны. Главное ограничение – Азово-Черноморский бассейн. Часть выпадающих объемов России пытаются перенаправить по другим маршрутам. Основным покупателем сейчас стал Иран через Каспий и Волжские порты. Наряду с этим важен и внутренний спрос от поголовья. Для птиц и свиней в сельскохозяйственных предприятиях зависит производство комбикормов. А потребление зерна мукомольной отрасли пока ожидается лишь на уровне слабого восстановления. На этом фоне уже ощущается давление на цены. В России изменился порядок начисления налога на добавленную стоимость. Теперь продавец, у которого обязанность платить НДС возникла уже после заключения договора, не сможет переложить расходы по нему на покупателя. Его придется рассчитывать из цены, указанной в договоре. Правило защищает покупателей, у которых нет права на вычет НДС, например, предпринимателей на патенте или упрощенцев, освобожденных от налога. Для них НДС – прямой расход. Чаще всего такая ситуация возникает с продавцами на упрощенной системе налогообложения. С нынешнего года лимит по доходам для освобождения от НДС снизили с 60 до 20 миллионов рублей, и многие из них стали плательщиками налога по договорам, цена в которых НДС не учитывала. Правило не применяется и в том случае, если продавец платил НДС раньше, а изменилась только ставка. Стороны также всегда могут договориться об изменении цены. Изменение условий льготного кредитования семьи с тремя и более детьми сделают более доступной покупку жилья в рамках программы «Семейная ипотека» в большинстве российских регионов. С 1 октября условия государственной инициативы будут зависеть от количества детей. В большинстве регионов регионов, семьи с одним ребенком смогут получить кредит по 10% годовых на сумму до 6 миллионов рублей, с двумя под 8% до 8 миллионов рублей, с тремя под 6% до 10 миллионов рублей, с четырьмя под 4% до 10 миллионов рублей, а с пятью и более под 2% до 10 миллионов рублей. Для оценки доступности используется соотношение ежемесячного ипотечного платежа и расчетного дохода семьи. Кредит считается доступным, если на его обслуживание уходит не более 30% семейного дохода. Еще одно изменение касается срока субсидирования. Льготные условия будут действовать в течение 15 лет. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 88 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
5: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
3: Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На фоне автомобильной неразберихи, ухода одних и прихода других продавцов, утилизационного сбора и ужесточения параметров автокредитования, вторичный рынок представляется как возможность получить, ну, скажем так, почти новый автомобиль за относительно недорого. Но не все так гладко. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Параллельные поставки новых автомобилей, конечно, радуют, особенно ценой, в сравнении с точно такими же, но официальными. Однако, кроме ценника, важно понимать, что машину нужно обслуживать, и вот тут-то и кроется загвоздка. Любители немцев и японцев, а их очень много сейчас, осознанно идут на ремонт запчастями, ну, скажем так, по конским ценам или неоригинальными запчастями. Владельцы китайцев по параллельке либо на свой страх и риск едут в станции техобслуживания в надежде, что там есть каталоги по тем или иным запчастям, либо едут к официалам, только, разумеется, без всяких гарантий и отзывных компаний, и там ценник тоже получается, мама не горюй. И вот тут-то начинает человек ломать голову, так что же купить-то? Официальную машину, которая на 20-30% дороже параллельных поставок, или вообще посмотреть на вторичный рынок? Задача, как говорится, со звездочкой. Если вы склоняетесь именно к третьему, то есть бывшего потребления автомобиль, то помните, автомобильный рынок – это рынок со всеми свойственными ему законами, где согласно народной мудрости два дурака. Один продает, второй покупает. Если смотреть машины, катавшиеся в России, то, как говорят эксперты, сейчас найти, ну, неушатанную тачку практически невозможно. Транспортное средство в хорошем состоянии никто сегодня продавать не станет. А вылизанную и причесанную, но сильно уставшую, найти, в общем-то, легко. Если рассмотреть открывшийся китайский рынок вторички, то болячки в ней, ну, точно такие же, как и в европейцах и японцах. Чаще всего покупатели ожидают скрученный пробег. Выявить это удается по электронным параметрам автомобиля, например, несоответствие моточасов и заявленного пробега. Еще одна проблема – это скрытые ДТП и качество кузовного ремонта. Поврежденные автомобили в Китае могут восстанавливаться с использованием, ну, прямо скажем, недорогих материалов и без особого внимания к качеству работ. И не потому, что китайцы решили нажиться на вас. Тут самое важное понять и принять особенности местного автомобильного рынка. Как уже нам всем с вами стало ясно, автомобильный рынок в Китае не такой инертный, как у нас. Слишком частое появление большого количества новых моделей, низкие кредитные ставки, да и цены на новые машины формируют отношение к автомобилю как к расходному материалу, не то что у нас, дорогое движимое имущество.
0: Автомобильные факты.
1: Одним из существенных аргументов в пользу покупки вторички из Китая у того или иного дилера должно быть наличие собственных специалистов в Китае, которые, как правило, очень хорошо знают особенности местного рынка и работают согласно требованиям российских заказчиков. Поэтому, не стесняясь, задаем вопросы. Что за машина? История обслуживания? Откуда привезена? Где эксплуатировалась? И еще 100-500 различных моментов вас должны заинтересовать. Если дилер с легкостью на них отвечает, готов предоставить документы, накладные, в целом охотно идет на контакт, вам должно быть очевидно, скрывать ему нечего. Если ситуация обратная, уходите, не раздумывая, какой бы заманчивой вам ни казалась цена. Помните золотое правило: если продавец предоставлял техническую поддержку на автомобиль, покупатель может обратиться за независимой экспертизой, которая определит в конечном итоге характер неисправности и поможет ему установить, а является ли она гарантийным случаем или нет. Это тоже немаловажный аспект, который стоит в обязательном порядке сначала проговорить, а потом при покупке подтвердить документально. Всегда внимательно читайте договор. Если в нем прописано, что продавец не может гарантировать достоверность пробега, то суд это примет к сведению. То есть машину вы купили на свой страх и риск. Да, и кстати, о судах. Вы должны четко понимать, если на этапе подписания вами документа купли-продажи, да и всех сопутствующих документов, продавец что-то недоговаривает или, скажем, откровенно утаивает, в случае дальнейших поломок действовать придется с большей долей вероятности именно через суд. В случае спора именно суд будет оценивать совокупность предоставленных сторонами доказательств. К ним могут относиться договор, переписка с менеджерами, отчеты о проверке автомобиля, результаты независимой экспертизы и другие документы. Нет-нет, не подумайте, что я сейчас кого-то отговариваю от покупки на вторичном рынке или у параллельщиков. Среди них огромное количество нормальных ребят, которые работают в законах бизнеса и по совести. Но чтобы себя обезопасить максимально, проверьте все еще до подписания документов. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио Портал.
3: Кайметта. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Bye.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не

0: Реклама на Радио Портал.
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Так рядом, и вся картина потекла в красках, как детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как детстве жизнь.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное-белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я

пройти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета в наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни, но сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты, любовь без памяти, вселенная, кинолента, мой выпускной и наш